0: Сюда, сюда. Сюда.
1: Спускайтесь осторожно.
0: Сюда, сюда, сюда. Имейте в виду, что решив здесь никогда не вступал нога американцев, там вас ждет. Добро пожаловать на советскую территорию. Пожалуйста, это сюда проходите. Подводная лодка, Красный Октябрь, капитан вас ждет. Остальные вас тоже ждут.